Близость в вашей манере, как штубок из низших кляс. Ада, то не выпада, где выхование, где углада. Тем, кто бы тел, мол, женистым, уж и снимет хтял, вот и годню...